Авиньон, ты меня свой отъедаешь, но абия паура миа кара, бейби, ласка, которую давам ти я зияра, бейби, еще в зимне буре и мне.